0: que ne bute.
1: Que ne bute. И звуки в образы твои леплю. И не знаю, что любить.